Короче, это создание Габи, где мы такие наверное все заморайзы, где мы заморайзы, заморайзы. Обосайте, велико ты мистера уровень. Велико ты вам, что мистера, тут все гадин клаще, покал велика, дин месседж велика. А велико ты шпемечки машу дар такарива, да велико ты саме, я не велико дар такарива, фейсбук позарь, я велико дар жута, мисофар, дар лиснер, рогливи, дар жута, мина мохомер карива, дэхару карива. Обаса шпеки машу чевакана, кима мож масти шо. Фарин бал давал мене ва. Белкул аксар лиснер вияй кена. Сера там мож масти кала шуви. О туале туле шо гуне даси ди кена. Йо бабал на. Вер, вер бехтар ди. Сека сека на кала. Ико шок шле уши. Кала бала. Моча база хови кена. Белкул да бичем лишкер хар урве.

0: Assalamualaikum, saya Sita. Oke, lupa mau bantu tersari. Oh, artis mata kiri bantu ke wakilnya pada itu di sarana sakit. Kita pun saya sebab yang punya sebab dan di krimi dan teman kalau memang punya kusunda dan tersari artis khatam kuali order saya tarik. Kita
1: Я не спада хировал продора, когда на полвоскал выходил, а давайте девать им я того хотела. Ассаламу алейкум, я Яхья Алия, Зира, Димузиристана, Десетула, Вердинки, там и Захваста, Хузисака, Миши, Фатили, Стимарки, Лид, Айдинета.
2: Assalamualaikum, Isma, Emulunda, Ipalata, Edumela, Emude Amiga, and the Hoshabele, Dura, Gulaim, whatever Kalepatakar, Mudera, Kazola, Nesha, Kedale, Chikala, Mode, Shaikhan, Paper, Grammar, with the Arakos, the Park, Abnisha, Path, and Chikala, Ekala, Am with the Rose, Romola, the Almashala, the Anime, Shiro, Shiri, and Palminka, Pavilori, Kia, from the Park of Nashi Path, and Daba.